0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт.

здравствуйте. Это летние каникулы. Меня Антон Колев зовут. С большим удовольствием вновь посреди рабочей недели приветствую здесь всех. 1 июля сегодня. Как вы себя ощущаете? Я сейчас отвлекусь на первый глоток утреннего кофе, а вы, пожалуйста, над этим подумайте. Так вот, как вы себя ощущаете? Как вам первый месяц лета? Все ли хорошо? Все ли в порядке? Все ли по плану? Или, может быть, есть какие-то трудности? Или, может быть, наоборот, все намного круче и невероятнее, чем вы себе представляли? Вообще, что касается летних каникул, то, смотря на то, как люди опубликовывают свою летнюю жизнь в различных социальных сетях, я смотрю, что у многих она, кстати, к лету кардинально изменилась. Где-то у кого-то все с чистого листа началось, если вы понимаете, о чем я. Где-то кто-то, наоборот, какие-то инсайты словил и, ну, начал жить просто чуточку иначе и так далее. У меня ситуация плюс-минус схожая. Не буду вдаваться в подробности, но тем не менее. Так что продолжаем далее. Второй месяц лета. Наслаждаемся. Летние каникулы. У нас здесь на Красной Армии тоже все есть для того, чтобы это наслаждение было полноценным. Мы здесь каждое буднее утро, помимо музыки, получаем еще и порцию приятных новостей, каких-либо обсуждений, шуток, приколов, игр, подарков и так далее. Что касается этого часа, то мы здесь и далее продолжим дарить билеты в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». Ближе к середине часа не пропустите этот момент. До этого будет еще и гороскоп. Узнаем, что там сегодня стоит нам делать с точки зрения наблюдений за звездами и различными знаками зодиака. Также и новости к нам тоже придут, но только новости в классическом варианте, вот это, знаете, с новостной подачей и так далее. Виталий Панов придет к нам и все расскажет. Ну и о том, что обсуждается в сети, мы с вами тоже поговорим в ближайшем будущем. Сейчас проскроллю ленту, посмотрю, что там интересненького. Пока же предлагаю далее наслаждаться музыкой, тем более у нас на подходе DJ Smash. Послушаем хит «Бэмби». Всех еще раз приветствую, всем желаю невероятно легкой среды, отличного дня. Погнали вперед.

Мы здесь периодически плюс-минус в это время обсуждаем какие-то интересные новости, которые есть в сети. Парочка таких у меня нашлась. Во-первых, хочется поговорить о том, что рынок услуг развивается с невероятной скоростью, люди всегда хитры и придумывают какие-то необычные способы заработать деньги. Так вот, в России набирает популярность так называемый нытинг. Нытинг. Если что, внимательно прослушайте меня, люди, еще раз, те, которые задумали что-то неладное. Нытинг. Исполнители готовы выслушать ваши жалобы на партнеров, соседей, коллег и даже погоду. При этом специалист по нытингу даже не будет перебивать и делиться непрошенными советами. И вы знаете, я, получается, такой достаточно серьезный специалист по нытингу, потому что, ну, я уже в этой профессии давным-давно. Наверное, можно трудовой стаж такой, знаете, солидный иметь, потому что, ну что, постоянно есть в твоей жизни люди, которые занимаются тем, что изливает тебе душу. Я не хочу называть это нытьем, потому что когда человек делится своими чувствами, эмоциями и так далее, ну и вот это вот называть нытьем, ну это, ну, кощунство, я думаю. Вот хочется иногда, да, кому-то тоже посидеть, вот это рассказать о том, что ты не можешь никому рассказать из большинства людей вокруг. А вот один какой-то есть, пожалуйста, выслушай меня, и вот начинаешь. Если за это тебе еще и деньги будут платить, что ты выслушиваешь и не даешь советов. Но если вдруг кто-то, короче, возьмется организовать контору такую, нанять специалиста по нытингу, знаете, я могу быть этим руководителем отдела продаж, если что. Так, что еще? Интересная новость. Нашли в сети видео с подтверждением того, что на iPhone появился необычный будильник, приложение некое. Что там? Во-первых, это называют самым раздражающим будильником. Приложение заставляет человека делать на камеру приседания или отжимания, чтобы отключить звуковой сигнал. И это очень забавно на самом деле выглядит. Он как-то считывает твои движения. Ты встаешь с кровати, ставишь телефон, и тебе нужно, ну вот тут в данном случае на видео показано 15 раз присесть. Ну как вам такое своего рода утреннее издевательство? Пользователь может также сам выбрать мелодию, задать расписание и даже отслеживать свою дисциплину ударным режимом. Что подразумевается под ударным режимом, не понимаю, но тем не менее. Так что, если вдруг, не знаю, у вас какие-то проблемы есть вообще с подъемом, то вот вам идеальное решение для того, чтобы классно, бодренько начать свой новый рабочий день. Впрочем, сейчас включается во мне мастер гениальных подводок. Впрочем, для того, чтобы бодро начать свой новый день, достаточно также вместо будильника включать Красную Армию. У нас тут все готово.

0: что он так называется, Бейпс. Ремикс, кстати, от Робина Шульца. Диджей, который известен нам своими работами. 7.19 Тюмени. Продолжается далее утро. Впереди нас ожидает розыгрыш билетов в кино. До этого гороскоп. Также на подходе еще и выпуск новостей. Узнаем, что там у нас происходит в Тюмени. Перед этим слушаем невероятно душевного Терри Свимса, Mr. Know-It-All.
1: Реклама.
2: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проект регистрации на наш.дом.рф.
5: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
6: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Красноармии новости. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени в следующем году закончится реконструкция аэропорта Рощино. Как сообщили УРАРУ, в пресс-службе аэрогавани скоро откроется новый вход в аэровокзал, расширится зона входного досмотра. Также пассажиров встретит обновленный увеличенный операционный зал. Будут добавлены новые стойки регистрации, а на втором этаже появятся новые просторные зоны ожидания вылета. После всех работ аэропорт увеличится почти в два раза. В Тюменской области увеличат количество комплексов фото-видеофиксации для повышения безопасности на дорогах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. По словам главы региона, они уже показали свою эффективность. Сейчас на дорогах области действует более 260 таких устройств, и стационарных, и передвижных. Губернатор отметил, что количество погибших в ДТП уменьшилось на 16%, но в целом аварийность остается высокой. В Тюмени дерево счастья теперь будет радовать молодоженов у дворца бракосочетания. Знаковый символ покинул площадь борцов революции, которые ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал в своих соцсетях глава города Максим Афанасьев. По его словам, этот символ любви и благополучия станет частью свадебных торжеств. «Пусть дерево счастья приносит удачу всем, кто начинает новую главу жизни», — написал мэр Тюмени. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:28 в Тюмени, и так, чтобы день прожить лучше, то стоит знать, чем сегодня, на что обратить внимание и так далее. Так вот, в общем-то, гороскоп на сегодня. Овны, сегодня вам не стоит рассчитывать на многое, сейчас удача от вас отвернется, так что занимайтесь легкими делами. Ну, спасибо, блин. Тельцы, сегодня тельцам просто необходимо проститься с прошлым, оно слишком долго тянуло вас назад. Помахав ему ручкой, вы начнете двигаться вперед с бешеной скоростью. Близнецы, сегодня вам придется быть тише воды, ниже травы, старайтесь быть на вторых ролях и лишний раз не высовываться. Раки, сегодня для вас важны разговоры, они будут действовать на вас медитативно. Так что выкладывайте собеседникам все, что лежит на душе, и будет счастье. Львы, сегодня вам стоит быть внимательнее к близким. Непростой момент, им понадобится ваш совет или просто легкий разговор, чтобы отвлечься. Девы, сегодня вам стоит взять тайм-аут в непростых делах. Они будут серьезно буксовать, поэтому лучше отложить их на другой день. Весы, сегодня весам будет сложно идти по своему пути. На нем то и дело будут образовываться преграды и проблемы. Скорпионы, сегодня скорпионам не помешает контролировать все вокруг. Доверяйте своему чутью, оно подскажет, где могут скрываться возможности, а где неприятности. Стрельцы, сегодня вам стоит отнестись ко всему критично, вас могут обвести вокруг пальца. Так что проверяйте информацию на фейке. Козероги, сегодня вам будет легко добиться успеха. Главное верить в свои силы и просить поддержки у близких в трудные моменты. Водолеи, сегодня вам стоит ко всему подходить с долей критики, тогда все проблемы обойдут вас стороной, а вот заглядывать в кошелек звезды не советуют. Рыбы, сегодня вам необходимы рабочие советы, идите за помощью к самым близким. С решениями стоит повременить или вообще отложить на завтра. Сейчас вы можете сделать серьезную ошибку.

0: на Красной Армии прямо сейчас, но, впрочем, то все, за что берутся эти руки этого диджея, все становится классным автоматически от одного только прикосновения этих рук. Кэлвин Харрис только что на Красной Армии, вместе с ним Джези, Satisfy называется трек. 7:36 в Мини, мы прямо сейчас будем дарить кому-то билеты из наших слушателей, билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема». Приготовьтесь, открывайте смартфоны, открывайте Макс или Телеграм 8-922-300-104-6. Вот номер телефона, на который стоит присылать свои варианты ответов, если вы знаете, о чем тут пойдет речь. Ну а тут я все это время, начиная с начала летних каникул, озвучиваю вам какой-либо трейлер, свой авторский, какому-то фильму. И нужно догадаться, что за фильм. В общем-то, вот и все. Очередной трейлер будет озвучен прямо сейчас. Если вы готовы, то я, пожалуй, начну. Фильм, конечно, меня очень сильно забавит. Притом, в большей степени, исключительно первая часть, нежели потом выходившие еще. Итак, давайте приступим к трейлеру. Поехали.
1: Это фильм про самого забавного супергероя-весельчака из всех, которых вы знаете. При этом он настолько балагур, что иногда не понимаешь, положительный он или отрицательный персонаж. Но хотя, наверное, все-таки больше положительный.
2: Всем привет! Это что, тут трейлер про мой фильм?
1: И вот так со зрителем он разговаривает постоянно. В главной роли актер, чье имя совпадает с фамилией рядового, которого нужно постоянно спасти в другом известном фильме. Постоянный экшен, драки и перестрелки, а также сольные шуточки. Все ради любви.
2: Кстати, не хотите попробовать мою чимичангу?
1: Смотрите во всех кинотеатрах страны.
0: Итак, пожалуйста, свои варианты ответа, напомню, присылайте в Макс или Телеграм 922-300-104-6. Будем подводить итоги после Тейм Импала и Дженни Дракула уже через несколько минут. Ну а пока давайте узнаем, что там на дорогах Тюмени происходит.
3: Пробки на дорогах.
0: Ой, а пробки-то оказывается всего лишь 1 балл, на дорогах свободно, но тем не менее самый крупный затор по оценке Яндекса на Мельникайте от Наровской до Харьковской, время проезда 11 минут, ну и еще 50 лет Октября Осипенко от Севастопольской до Немцовой около 9 минут стоит.
4: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
5: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
6: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
4: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
12: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
13: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Тюменска, и мы подводим итоги розыгрыша билетов. Давайте поговорим с Анастасией. Именно она первая верно ответила на вопрос, что же за фильм был загадан у нас здесь в трейлере. Настя, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Привет. Скажи, пожалуйста, как начинается твой экватор рабочей недели? Или, может быть, я даже не знаю, может, не рабочий, может, ты в отпуске находишься?
1: Нет, рабочая, к сожалению.
0: Еду на работу. Ну, самое главное, чтобы тебя сейчас не услышал твой работодатель, потому что придешь там в офис или, ну, в общем, на рабочее место. Это кто это там, с сожалением, на работу едет, а? Может и такое быть. Так что...
1: Нет, у нас очень хорошо работать.
0: Ага, все, реабилитировались, отлично. Так, ну что, я думаю, уверен даже, что тот момент, что ты становишься победителем в нашей игре, тебе чуточку придаст силы, энергии и поднимет твое настроение. Для того, чтобы подтвердить, так скажем, твою победу, необходимо озвучить правильный вариант ответа на вопрос, что же это был за фильм в этом трейлере. Перед тем, как ты нам скажешь, я хочу спросить, ты сама его смотрела?
1: Да, конечно. Да. Ну, не один раз.
0: И не один раз. Итак, давай поговорим еще разочек об этом трейлере. Я уже, конечно, без этой дикторской подачи, просто так, своими словами, напомню, что там были за факты, а ты нам потом скажешь, что за фильм. Я говорил, что это фильм про такого самого забавного супергероя-весельчака из всех, которых вы знаете. У него используется часто прием разговора со зрителем, так сказать, эффект вот этого вот убирания четвертой стены. И иногда даже не понимаешь, ну, судя по тем сценам, которые там есть, положительный он или отрицательный герой в этом фильме, но скорее больше, наверное, положительный. Все-таки сражается за любовь своего рода. Постоянный экшен, драки, перестрелки, все там есть. Что это за фильм?
1: Это Дэдпул.
0: Это Дэдпул, конечно же. Абсолютно верно. Настя, еще раз поздравляю тебя с победой. Хочется пожелать тебе легкого, продуктивного и позитивного дня. Оставайся с Красной Армией и далее. Счастливо, пока.
1: Спасибо, до свидания.
0: Пока-пока. Ну а в Тюмени уже 7.45, и мы продолжим слушать музыку. До финала часа нас много всего ожидает. Вот именно сейчас, например, к вам отправляется Джонни. Эйфория, ловите.

0: качественного хаоса нам не помешает. С мотивами африканскими. София Нзао сейчас здесь. Мэддис, мы Роберт Майлз, Сутия. Дальше продолжаем слушать музыку. Мы через 2 минуты ровно. На подходе Ava Max, Skillet Queen, Mia Boyka. Экспонат это уже скоро для тебя. Оставайся поблизости.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
7: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.

Еще раз здравствуйте. Летние каникулы продолжаются. Меня Антон Колев зовут. Ну и пока вы тут наслаждались музыкой последние 10 минут, я наслаждался тем, что, ну, впервые, наверное, за последний год, давайте так будем говорить, или около того, укорачивал свой ремень. Да. И дело-то не в том, что там купил новый, он длинный, нужно подогнать по талии. Нет, вообще, некоторое похудение произошло в моей жизни. И вот я решил таки, думаю, сейчас быстренько, но как-то бывает, всегда в моем случае. Вот вечно я эту пряжку сниму, потом нужно ее обратно прикреплять. Я ее не той стороной, потом иду обратно. Что-нибудь не получается. Ну, в общем-то, как только что нам Егор Крид и Артик и Асти говорили, карма. Вот похудел, вот, пожалуйста, на тебе. Хочешь нормально ремень подогнать, не получится. Не знаю, хорошее достижение или нет, но чувствую себя, кажется, намного легче, бодрее и приятней. Не то чтобы я, знаете, ходил тут какой-то такой полутонно и на тебе соточку скинул. Нет, тут такие похудения в районе там 3-5 килограммов, наверное, произошло, но уже все равно приятно. Не совсем, конечно, к началу лета, но тем не менее. Вот так немножечко посидел, тут похвастался, может быть, кого-то замотивировал, может быть, кого-то подразодорил. Спросите, а как, Антон, что произошло, что ты делал? Давайте я вам скажу, что это правильное питание, это хороший сон, это физические нагрузки. И вот, ну, думайте так, пусть будет так. Оставим это в таком виде. И пойдем далее. Что касается того, что у нас тут будет происходить далее, заглянем в недалекое будущее. Здесь нас впереди ожидает розыгрыш билетов, батутный центр SkyMax. Туда, куда можно прийти, повеселиться, попрыгать, выгнать кортизол и получить хорошую порцию той же самой физической нагрузки, между прочим, если вдруг вы не знали. Да, парочку сертификатов на 2 часа посещения каждый. Разыграем ближе к середине часа, не пропустите. До этого не советую пропускать гороскоп, он сегодня вновь неоднозначный. Судя по всему, что-то там звезды не в духе, поэтому нужно внимательно отнестись к подсказкам от астрологов, чтобы понять, на чем стоит акцентировать внимание, на чем нет. Выпуск новостей нас также ожидает, но и немножко о том, что в сети обсуждается, тоже поговорим. Сперва послушаем такой хороший летний хит латиноамериканский. Это будут Russian Raul Alejandro и Wizkid с треком Pongo уже прямо сейчас.

здесь, в летних каникулах. Ого, ничего себе, что происходит в мире? Вы знали, что ООН, Организация Объединенных Наций, вчера такая новость появилась, запретила землянам отвечать инопланетянам. Это не какой-то прикол, это по-настоящему новость. Раньше запрета не было, жесткое ограничение появилось в свежих правилах. Во-первых, я сильно удивлен, что, оказывается, есть правила для землян с точки зрения общения с инопланетянами. Для одной правки правила пришлось переписать впервые аж 2010 года. То есть, исходя из этого, что мы можем сделать? Какой вывод? Во-первых, существуют правила. Во-вторых, в 2010 году последняя правка была. И вот сейчас, в 2026, еще одну правку внесли, согласно которой нельзя на случай обнаружения инопланетян с ними общаться и вообще им отвечать. А что если, ну, какой-то инопланетянин подходит тебе или, ну, каким-то образом там обнаруживает, я не знаю, ворует тебя из твоей постели ночью, и оказываешься ты у него в летающей тарелке, и он тебе говорит: не подскажете, как до Елутровска добраться? Что, ты не можешь ему сказать, что это тебе вот в ту сторону по тому тракту ехать? Ну, например, да? Мне запретили с вами разговаривать. Я не буду ничего говорить, если что. Отстаньте, мистер инопланетянин. Так или что? Откуда вообще эти правила? Тут пометка есть. Теперь людям категорически нельзя вступать в контакт с наземными расами без одобрения ООН, а также публиковать пруфы встречи в сети. Ну что могу сказать, Катя Лель, теперь ты под жестким контролем, ты смотри там, давай не это. Либо как-то где-то тайком встречайтесь, не знаю, ночью в арке в какой-нибудь пятиэтажке, либо вообще не стоит. Странная, конечно, новость, она у меня много удивлений и вопросов вызывает. ООН запретила людям общаться категорически с инопланетянами. Что еще хочется поговорить? Еще одна новость, которая меня лично вводит в некий шок. Вы знаете, что, ну, вот мы постоянно, глядя на других людей, оцениваем их стиль, и такую не самую прикольную оценку мы давали тем людям, которые носят сандалии с носками. Так вот, теперь стилисты заявляют, что сандалии с носками больше не колхоз, это новый тренд. Эксперты уверяют, что такой лук давно стал частью современной моды, при правильном сочетании и постоянно мелькает на подиумах вместе с ведущими брендами. Так что вы можете эту новость запомнить, и я уверен, наверняка у каждого есть такой коллега, где-то ему у кулера сегодня сказать: «О, Петрович, ты в тренде!» Шоу

0: нас с нами. На Красноармии с нами. Ты не такой хит, который, ну, известен нам уже достаточно давно, но по-прежнему так вот, знаете, прикольные же эмоции вызывает, когда что-то из прошлого возвращается и давненько не слышал эту песню. Вот это как раз-таки тот случай. 8.19 Тюмени, мы продолжаем далее наслаждаться музыкой, да, впрочем, и не только. Нас впереди ожидает розыгрыш билетов в батутный центр SkyMax. Целых 2 сертификата на 2 часа пребывания там у меня есть для кого-то из наших слушателей, для того, кто будет наиболее проворен и умен остальных. Наверное, так это стоит обозначить. До этого гороскоп, новости, но сперва Алок и Халид. Dive into me уже через 3 минуты ровно. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 21 градус, на улице ясно, днем плюс 25 и облачно, вечером плюс 22 и ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
9: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу «Гирадзе».
11: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
14: Галамарт.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: На Красной Армии прямо сейчас у нас выпуск новостей. В студии появляется Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени завершается строительство детского сада в ЖК Новокомарова. Сейчас идут внутренние чистовые работы и благоустройство территории, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области. Детсад возводят по соглашению между правительством области, администрацией Тюменского округа и компанией ТДСК. Застройщик за свой счет возводит здание, а оснащение детского сада будет за счет регионального бюджета. Полностью сдача здания запланирована к 1 августа. В Тюмени, недалеко от ТЦ «Вояж», построят новый рынок. Два здания расположатся в районе улицы 50-летия ВЛКСМ. Согласно паспорту объекта, первое строение закончат уже к концу этого года, пишет портал «Урару». Это здание с подземным паркингом возводят в границе улиц 50-летия ВЛКСМ, Шиллера, Тарская, Максима Горького. Второе строение находится на 50-летие ВЛКСМ, Мариса Тереза, Тарская. Этот комплекс закончат во втором квартале следующего года. В Тюмени закрыли для транспорта участок автомобильной дороги по улице Кулибина. Здесь до 30 июня будут проводить капитальный ремонт тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Ограничения ввели на отрезке от дома номер 108 до дома номер 90 по улице Жуковского. Водителям рекомендуют объезжать участок через улицы Дачную, Потемкино и Тобольский тракт. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, ну что, давайте заглянем в страничку под названием «Гороскоп», узнаем, что у нас там сегодня предвещают звезды на 1 июля. Овны, сегодня вам не стоит рассчитывать на многое, сейчас удача от вас отвернется, так что занимайтесь легкими делами, которые можете сделать даже с закрытыми глазами. Тельцы, сегодня тельцам просто необходимо проститься с прошлым, оно слишком долго тянуло вас назад. Помахав ему ручкой, вы начнете двигаться вперед с бешеной скоростью. Близнецы, сегодня вам придется быть тише воды, ниже травы. Старайтесь быть на вторых ролях и лишний раз не высовываться. Раки, сегодня для вас важны разговоры, они будут действовать на вас медитативно, так что выкладывайте собеседникам все. Львы, сегодня вам стоит быть внимательнее к близким. Непростой момент, вам им понадобится ваш совет. Девы, сегодня вам стоит взять тайм-аут в непростых делах, они будут серьезно буксовать. Весы, сегодня вам будет сложно идти по своему пути, на нем то и дело будут образовываться преграды и проблемы. Скорпионы, вам не помешает контролировать все вокруг, доверяйте своему чутью, оно все подскажет. Стрельцы, сегодня вам стоит относиться ко всему критично, вас могут обвести вокруг пальца, так что проверяйте информацию на фейке. Козероги, сегодня вам будет легко добиться успеха, главное верить в свои силы. Водолеи, сегодня водолеям стоит ко всему подходить с долей критики, тогда все проблемы обойдут вас стороной. Рыбы, вам необходимы рабочие советы, идите за помощью к самым близким, с решениями стоит повременить или вообще отложить на завтра, сейчас вы можете сделать серьезную ошибку.

0: Халифлейм на Красной Армии сейчас. Тану называется этот хит. Да, бывают в жизни девушки, глядя в глаза которым, действительно начинаешь тонуть. Ну да ладно, эта тема совершенно для другого разговора. Ну а у нас здесь разговор вот о чем. Мы будем разыгрывать прямо сейчас парочку сертификатов на 2 часа пребывания каждый в батутном центре SkyMax. Что необходимо делать для того, чтобы их заполучить? Верно, первым ответить на мой вопрос, который я озвучу через несколько мгновений. Свой вариант ответа прислать в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. Ну и я уж так решил на этой неделе, что вопросы у меня будут связаны с тем, в какой день мы играем. Сегодня 1 июля, я, как и всегда, решил посмотреть, что интересного произошло, кто родился и так далее. И оказывается, 1 июля в этот день была рождена прекрасная актриса, очень красивая девушка Памела Денис Андерсон, если вы помните такую. Ну и вопрос у меня сегодня будет в духе, помните, вот раньше были эти телевикторины, когда нужно было дозвониться в эфир и сказать, какое слово из 3 букв скрыто, в котором 2 буквы открыто, а 1 посередине нет. И вот у меня такой вопрос примерно сегодня. По какому очень известному телесериалу нам знакома актриса Памела Андерсон? 3 варианта ответа. Цифра 1 – спасатели Мальтипу. Цифра 2 – спасатели Лабубу. Цифра 3 – спасатели Малибу. Пишите 922-300-104-6. Скоро будем подводить итоги.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, 3 балла пробки в Тюмени, местами затруднения, 11 минут стоит Червишский тракт, трактовый от Федюнинского до моста через железную дорогу, также 50 лет октября А.С. Пенко от Севастопольской до Немцовой, 50 лет октября от Профсоюзной до Пермякова.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
5: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
9: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.

0: победитель. Давайте мы прямо сейчас с ней познакомимся. Юля зовут. Юль, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Ты стала первой, кто ответил верно на мой вопрос. Мы сегодня говорили о том, что 1 июля – это день рождения актрисы Памелы Андерсон или, если говорить ее имя полностью, Памелы Денис Андерсон. И я вообще, если честно, ожидал, что будет большое количество ответов от мужчин, потому что, ну, они-то вообще должны знать. Но у нас практически все ответы от девчонок пришли. Вопрос был следующим. По какому сериалу она стала известна во всем мире? Внимание зрителей было к этому сериалу приковано в свое время. И было три варианта ответа. Спасатели Мальтипу, спасатели Лабубу или спасатели Малибу. Какой верный ответ? Интересно же.
1: Конечно же, третий.
0: Конечно же, третий. Спасатели Малибу. Да. Юля, а у тебя вот было хоть раз иногда такое желание, так же, как в заставке к этому сериалу, как Памела Андерсон бежала по пляжу, так еле касаясь ножками воды, так же
1: да,
0: что-то
1: вот
0: подобное?
1: После рабочего дня.
0: После рабочего
1: особенно
0: дня?
1: Особенно в такую жизнь.
0: Это было бы интересное видео. Если что, мне кажется, идея хорошая. Где-нибудь по набережной, знаешь, там по нижнему ярусу вот так бежать.
1: Да.
0: Да, желаю тебе, чтобы такая идея, если вдруг она у тебя действительно есть, осуществилась. Вот, поздравляю тебя с победой. Мы тебя отправляем в батутный центр SkyMax и желаю тебе хорошенечко там отдохнуть, насладиться отдыхом, ну и получить массу удовольствия. Я, если честно, был на батутах, не знаю, ты была, не была?
1: Была.
0: Ну вот, ты человек опытный, знаешь, что нужно делать. Так что желаю хорошего отдыха, ну и легкого рабочего дня впереди. Счастливо, пока. Пока-пока. Ну, а что касается батутного центра SkyMax, то рекомендую вообще к посещению, потому что это я вот всегда, когда видел, как люди прыгают со стороны, проходишь в этом в торговом центре, смотришь, как люди прыгают, ну, думаешь, ну, вроде бы, как будто бы и ничего особенного такого. А потом, когда сам сходил в прошлом году, потому что слушатели меня попросили о неком челлендже, и мне нужно было сделать сальто. Вот я пошел в SkyMax делать сальто. Попрыгал, ой, какая прикольная штука. И, кстати, для детей там есть интересная зона, да и не просто зона, а секция там. Что-то с ниндзя связано, не помню, как точно называется, супер-ниндзя или что-то такое, где учат преодолевать вот эти вот препятствия, как в одноименном телевизионном шоу. Так что, ну что я вам говорю, сходите сами, посмотрите, я думаю, удовольствие вы точно получите.

0: Хито – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
1: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тюни 9 часов утра. Это значит, что мы открываем новый финальный третий час утреннего шоу «Летние каникулы». Устраивайтесь поудобней. Добро пожаловать. Это «Красная армия». Идем далее.
1: Все мы изначально

Антон Колев, мое имя, я здесь. Собираюсь ближайшие 55 минут провести с вами в компании отличных хитов и каких-либо новостей и так далее. Кстати говоря, что касается новостей, у меня, конечно, какой-то шок. Если честно, я вообще не ожидал, что что-то подобное может произойти. Сейчас, погодите, я кликбейтность создам, чтобы вы все заинтересовались, обратили внимание на свою автомагнитолу, либо на что-либо еще. Я вообще не знал, что так возможно. Что за новость, которая взорвала мою внутреннюю... Это, знаете, вот когда начал говорить слово и в неправильном роде начал говорить, и думаешь, а какое слово сейчас подобрать? Мою внутреннюю сущность. Давайте так. В общем, я не знаю, слышали вы это или нет, я в прошлом части рассказывал. Вы знали, что, оказывается, есть правила на случай обнаружения инопланетян? Правила, утвержденные ООН, Организацией Объединенных Наций. И вот, оказывается, с недавних пор внесли туда поправку, или правку, правильнее сказать. Международная академия астронавтики при ООН, я так понимаю, запретила землянам вступать в контакт с инопланетянами и рассказывать об этом где-либо. Вообще, отвечать инопланетянам. То есть, если к вам, имейте в виду, теперь это запрещено, если к вам будут обращаться инопланетяне, разговаривать, ООН вам запретили с ними общаться. Поэтому просто молча проходим мимо. Но это такой, конечно, интересный момент. Либо просто мы, ну, абсолютное большинство людей чего-то не знают, кроме тех, кто эти правки вносит. Либо это уже просто какой-то сюрреализм. Не знаю. А может быть, инопланетяне это завуалировано? Может быть, это вот ваш странный сосед, с ним вам запрещено общаться и отвечать? Ну, может, это имеет в виду он? Или, может быть, какая-нибудь продавщица на кассе тоже странного поведения, а таких, ну, в кавычках, инопланетянами называют? Я не знаю. Так вот, в общем-то, что касается новостей и инопланетян. Вот интересная мысль. Если бы вы встретили инопланетян, что бы вы все-таки, нарушив запрет, им сказали? Напишите в Макс, интересно посмотреть ваши варианты. 922-300-104.6. Можем в этом часе эту историю обсудить. Что помимо этого обсуждения предлагаю делать, так это у нас с вами будет гороскоп и новости классические. Новости не совсем классические, ожидают нас уже скоро. Сперва послушаем диджея Фигела вместе с Сольто, Джамейкан. Именно этот хит будет играть далее здесь, на Красной Армии. Я еще раз вас приветствую. Всем желаю потрясающей

все стало понятно. Я нашел более полноценно расписанную новость по поводу вот этого вот запрета ООН. Короче, сейчас все станет понятно. Вот что нам сказали по этому поводу. Сейчас, секунду, где-то у меня эта новость тут есть. Насчет инопланетян. Я говорил новость о том, что ООН запретили отвечать землянам на любые запросы разговоров от инопланетян. И вот в чем суть. Это официальный протокол организации. Да, действительно, землянам общаться с инопланетянами запрещено. Согласно обновленному протоколу, который впервые переписали с 2010 года, астрономы, это к астрономам относится, астрономы не должны отвечать на сигналы инопланетян без одобрения Организации Объединенных Наций, а также обязаны не распространять информацию в СМИ и соцсетях. И вот почему. Любой ответ на подтвержденный контакт с инопланетянами рассматривается как коллективный дипломатический акт, требующий широкого международного согласия. И вот, что мне теперь представляется. Какая картина, что где-то в каком-то большом зале, получив, значит, сигнал какой-то, да, из космоса, от инопланетян, где-то в большом зале сидит огромное количество мужчин в костюмах и женщин, и они такие: так, ну что, давайте выберем, что будем отвечать. И как вот они будут решать, ну, что ответить. Ладно, все, не моего ума дело. Давайте о другой новости поговорим. Кажется, что-то типа войны с искусственным интеллектом началось. Инициирована она не искусственным интеллектом, между прочим. Выпускница факультета психологии переквалифицировалась сантехника, чтобы искусственный интеллект не смог отобрать у нее работу. Британка 21-летняя отказалась от профессии, на которую потратила несколько лет и 30 тысяч фунтов стерлингов, заметив стремительное развитие искусственного интеллекта. Она прикинула, что сейчас искусственный интеллект выдавливает настолько много специалистов, что сейчас заняться сантехникой, это будет для нее, как оказаться, в безопасности примерно на всю жизнь. На втором курсе университета она начала изучать сантехническое дело, а теперь уже зарабатывает своим мастерством на жизнь. И вот это да, вот это действительно переиграло и уничтожило. Но, во-первых, меня ввергает шок само по себе представление девушки-сантехника. Потому что, ну, девочки, при всем моем уважении, ну, как бы не самая приятная и не самая чистая работа. Зачем это, да, выйти в эту профессию? С другой стороны, какой стратегический расчет? Ничего себе. Училась на психолога, но такая: так чат-GPT может отобрать у меня работу. Пойду что-нибудь такое. А чат-GPT еще не научился вот это вот засоры прочищать у тебя в ванной, менять какие-то конструкции сантехнические, смеситель прикрутить к стене. Вот чат-GPT до этого

0: И этот час, в частности, час, в частности, но ты и заговорился, Антон. Впереди нас с вами ожидает гороскоп на сегодня. Узнаем, что там нам этот невероятный астролог этого сезона шоу «Летние каникулы» для нас придумал. Но я вам так скажу, опять-таки, на этой неделе что-то гороскоп противоречивый. В общем, есть что, к чему прислушаться и, ну, сделать для себя правильный выбор, как действовать сегодня, исходя из наблюдения астрологов за звездами. До этого новости нас с вами ожидает, но еще и паренек из Румынии, который зовет себя Богдан Медведи, Broken Heart. Именно этот хит услышим уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226 006.

0: Хавейл, приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150.
2: В самый разгар лета, в море леса, фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии, ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Милый ужас, помоги!
4: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
5: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
4: Как-как?
5: 533-444. Записывай и звони скорее.
6: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
7: Скажи 2300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 2300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: 9.25 Тюмени, выпуск новостей на Красной Армии. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени построят первое очистное сооружение для ливневых и талых вод, которые избавят Зарику от потопов и защитят Туру от опасных загрязнений. О новом проекте на улице Эрве сообщили в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень». Весь комплекс работ по возведению локальных очистных сооружений планируют завершить к следующему году. На строительство мэрия выделила около 1 000 000 000 рублей, полученных в рамках федерального инфраструктурного кредита. В Тюмени 18 июля откроют Комарова парк. В день открытия на 11 площадках городского парка развернется программа развлечений. Гостей ждут ярмарки, мастер-классы и вечерний концерт, сообщает департамент городского хозяйства. Напомню, идея создания парка на месте лесного участка в микрорайоне Комарова возникла у местных жителей еще в 2020 году. По итогам обсуждений разработали концепцию и определили план по благоустройству. К работам приступили в 2024 году. Отбор на программу «Земский тренер» стартовал в Тюменской области. Специалисты, готовые переехать в населенный пункт с числом жителей до 50 тысяч человек и развивать сельский спорт, получат единовременную компенсационную выплату. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Прием заявок продлится до 20 июля. Документы принимает Департамент физической культуры и спорта Тюменской области. Подробный перечень необходимых документов доступен на официальном сайте. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, давайте узнаем, что там приготовили нам звезды. Смотрим. Овны, сегодня вам не стоит рассчитывать на многое. Сейчас удача от вас отвернется, так что занимайтесь легкими делами. Тельцы, вам просто необходимо проститься с прошлым. Оно слишком долго тянуло вас назад. Помахав ему ручкой, вы начнете двигаться вперед. Близнецы, вам придется быть тише воды и ниже травы. Старайтесь быть на вторых ролях, лишний раз не высовываться. Раки, сегодня для вас важны разговоры. Они будут действовать на вас медитативно, так что выкладывайте собеседникам все, что лежит на душе. Львы, сегодня... вам стоит быть внимательнее к близким. Непростой момент, вам понадобится ваш совет. Им точнее. Девы, сегодня девам стоит взять тайм-аут в непростых делах. Вы будете серьезно буксовать, поэтому лучше отложить непростые дела на другой день. Весы, сегодня весам будет сложно идти по своему пути. На нем то и дело будут образовываться преграды и проблемы. Скорпионы, вам не помешает контролировать все вокруг. Доверяйте своему чутью, оно подскажет, где могут скрываться возможности, а где неприятности. Стрельцы, сегодня вам стоит относиться ко всему критично, вас могут обвести вокруг пальца. Козероги, сегодня вам будет легко добиться успеха. Главное верить в свои силы и просить поддержки у близких в трудные моменты. Водолеям стоит ко всему подходить с долей критики, тогда все проблемы обойдут вас стороной. Рыбы, вам необходимы рабочие советы. Идите за помощью к самым близким. С решениями стоит повременить или вообще отложить на завтра.

0: хит, который называется «Габриэла». 9:34 в Тюмени. Шоу «Летние каникулы» продолжается далее. В ближайшем будущем хочу поделиться с вами парочкой интересных новостей. Во-первых, одна из них говорит о том, что по результатам исследования россияне, большинство из нас готовы кое-чего отказаться. И мне кажется, ну, на самом деле, навряд ли тут прям все вот так вот, как это сказать, однозначно. Ну и расскажу еще о том, чего ожидать от Тюмени. Чего ждать от Тюмени в июле? Все подробности после совместного хита Джонни и Федука, который называется «Лето», услышим его через 3 минуты.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас 3 балла пробки, сообщает нам Яндекс.Карты. Местами затруднения. Что-то там случилось на Закалужской от Московского тракта до Червишевского. Время проезда 22 минуты. 11 минут стоим на 50 лет октября от Профсоюзной до Пермяковой, от Севастопольской до Немцова.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

обсудить в первую очередь вот что. Сегодня 1 июля, начало нового месяца, и что нам ждать от этого месяца, я говорил вам ранее, расскажу. Так вот, с точки зрения погоды, июль обещает быть дождливым, да, такой прогноз делают синоптики. Но хотя мы тоже знаем, да, каким образом стоит относиться к любым прогнозам синоптиков, они имеют свойство не сбываться. Итак, дождливым, кроме того, эти самые синоптики говорят, что аномально жарким июль тоже не станет, погода будет то теплая, то прохладная. И если мы посмотрим в разрезе предстоящей недели, да, то нас с вами ожидает вполне себе неплохая погода, до плюс 26, до плюс 27 градусов даже, где-то местами там небольшой дождь может быть, но тем не менее. Я не знаю, как комфортно это или некомфортно, но я, если честно, вот прям сильную жару не особо предпочитаю. Ну и, естественно, летом, когда холод, там 15-14 градусов, тоже так себе. Вот вчера вечером вы видели, как классно было на улице? Я не знаю, как во всех районах, но, наверное, плюс-минус одно и то же. Но я вчера в очередной раз вышел прогуляться по своему любимому Видному, и там, знаете, прям вообще, ну, а еще небо это, вы видели это небо, это что за небо было? Это небо, которое невозможно было игнорировать. Вот я сидел, вот это вот какая-то картина из какого-то фильма, я не знаю. Сидел, наблюдал за небом и думал о прекрасном, конечно же, о жизни. Много инсайтов пришло ко мне, на самом деле. Но это просто какой-то невероятно красивый вечер был. И с точки зрения погоды, я тут немножко отвлекся, в сторону ушел. С точки зрения погоды, вот вчера было идеально. Вот, пожалуйста, летом в июле в Тюмени пускай будет так же, как вчера вечером. Весь день, каждый день. Так, все, погодные рассуждения оставляем. Я говорил еще вам о том, что результаты исследования говорят о том, от чего россияне могут спокойно отказаться. И треть россиян, давайте так сделаем поправку, треть россиян спокойно могут отнестись к полному отсутствию интернета. 72% признали, что не смогут смириться с отключением сети насовсем. Большинство респондентов готовы комфортно прожить без интернета 1-2 дня. 30% заявили, что выдержали бы без интернета даже целый месяц. И я вот так вот вам скажу. У меня был такой цифровой детокс пару раз за последние пару лет. Я позволял себе в абсолютном одиночестве уехать за город, в загородный дом и остаться там, отключив интернет. Не интернет, а телефон. И меня, если честно, начинало тревожить, потому что, ну что, все контакты, да, все общение завязано на интернете и на телефоне, в частности, все рабочие контакты там завязаны. Ну как, меня лично начинало тревожить. И, кстати говоря, по результатам этого исследования, о котором я вам говорю, главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Так ответило 48% респондентов. И тут я с ними могу согласиться. Если ты, опять же, где-то, может быть, на берегу красивой живописной речки, и там у тебя, не знаю, какой-нибудь красивый вид, есть возможность выйти на свою террасу, насладиться утренним, дневным или вечерним кофе или чаем, значит, ты ничем не обременен, у тебя какой-то пассивный доход, то это прям вообще идеальный вариант. Вот таковы новости на текущий час. 9:43 в Тюмени. Продолжаем далее это утро и наслаждаемся до финала часа отличной музыкой. Прямо сейчас

0: Нелли Фуртадо и Тимберленд. Прямо сейчас на Красной Армии трек, который называется «Promiscuous». В Тюмени 9 часов и 50 минут. Продолжаем далее. Впереди нас ожидает один из последних главных красавчиков социальных сетей в России. Дима Урих. На меня-то не сердись.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 22 градуса, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня плюс 25, облачно, вечером плюс 22, ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+.
9: Плюс 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.

0: ритме и финале этого часа и шоу, в финале шоу «Летние каникулы» Альфа и Мана Чао, Мими Пьячи. И вы знаете, вот под такую песенку, мне кажется, идеально где-нибудь шагать на своей даче.
1: Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля.
0: Окучивать картофель.
1: Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля.
0: Жарить мясо, общаться с друзьями.
1: Ля-ля-ля-ля-ля.
0: Да и, в общем-то, очень круто проводить лето, потому что, ну вот, послушайте, как это круто звучит. Да. Ну и вы уже услышали, это прекрасный голос Даши Русаковой. Она сменит меня сегодня, как, впрочем, и делает это каждый день. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я, помимо классной музыки, буду еще и делиться всякой инфой. Например, расскажу, как у нас обстоят дела с дорогами в Тюмени, чтобы вот все быстренько, да, по своим делам направлялись, нигде не застревали. В общем, расскажу, как объезжать закрытые маршруты.
0: Ну и, как вы понимаете, у нас здесь будет не только музыкально, но еще информационно и полезно, и интересно. Так что оставайтесь далее с Красной Армией. Я же вернусь завтра. Всем счастливо. Пока.
1: Пока. Тюмени, 10 утра. Погодка сегодня суперкомфортная, ну и, собственно, музыку тоже буду ставить в комфортном темпо-ритме. Например, далее «Пицца золота», а прямо сейчас Миша Миллер, «Хей, на-на-на».

Starby A-Notary 54 Ultra Talk to You в теме не 10 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю про дорожные перестановочки в нашем городе. Все дело в том, что с 4 по 16 июля будут перекрывать движение по улице Максима Горького. На 12 дней перекроют проезд к торговому центру Гудвин. Поэтому объезжайте обязательно, рассчитывайте свое время заранее, ну и обращайте внимание на знаки, которые там вот-вот появятся. Да и вообще обращайте внимание на знаки судьбы. Я верю в то, что они нас окружают, и они

0: через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
7: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля настольный вентилятор всего за 299 рублей.
8: Галамарт.
9: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
12: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: И мы для тебя сегодня приготовили. Не пропусти.
1: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля. Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
1: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
0: А ты умеешь?
1: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 00 86. 68 00 86.

0: метров. Первый этаж. 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-20.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу трогательную историю о наших слушателях. А пока послушаем парочку классных треков. Впереди Mystic Life is Simple. Прямо сейчас Marshmallow Phoenix.

угодно в день города. Так вот, ребята увидели друг друга, все закружилось, и спустя год снова на этом празднике Данил сделал Любови предложение. Я видела это собственными глазами, это было чертовски трогательно. А не так давно, 26 июня, они официально стали мужем и женой. Мы, конечно же, пробрались на свадьбу, вручили молодым памятные подарки и ждем их всех-всех-всех на парад красных машин 2026. Он уже совсем скоро. Будем делиться подробностями парада, конечно же. Пока что делюсь с тобой любимой музыкой. Впереди Дон Толивер, Доджа Кэт, Lose My Mind. А прямо сейчас Uncle Flex. СМС. Делай громче.

0: таком ламповом вайбике мы продолжим двигаться далее. Не переключайся.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Скажи 2300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля стеклянные стаканы в ассортименте от 99 рублей.
4: Галамарт.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Обожаю эту тему. На Красной Армии только что команда Magic Cool с темой Марфа. В Тюмени 11 часов и 41 минута. Подъехали новости от ученых из Лондона. Они проанализировали с помощью нейросетей более 380 тысяч песен и выяснили, что музыка за последние 60 лет стала негативнее и агрессивнее, чем ранее. Если раньше музыканты пели о дружбе, любви, верности, о том, как оставаться собой, то сегодня в тренде измены, конфликты и токсичная любовь. Что ж, я точно могу сказать, что вот эти вот все конфликты и токсичная любовь — это явно не про наши плейлисты. Мы продолжаем поддерживать позитивный настрой и двигаемся дальше с лучшими. Например, далее мод «Намек на нас», трек «Безусловно», а «Намечающейся любви», ну а прямо сейчас Алок и Халид «Dive into me». Это «Красная армия».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер южный с порывами до 9 метров в секунду. Синоптики обещают, что день пройдет без осадков, вечером чуток похолодает до плюс 22.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Топовый проект «Авалан Рокстон» появится с темой «Вертиго». Полную версию этого и других хитов послушаем уже скоро.
1: Реклама.
6: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
7: Завершается первый летний месяц, но шоу «Летние каникулы» продолжается. Судя по прогнозу, на этой неделе в Тюмени погодка будет...

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Мои планы на ближайший час устроить тотальный плюс вайб с подарками и музыкой, чтобы твой рабочий день продолжался на максимальном кайфе.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Каждый будний день с 12 до часа у нас сплошной плюс вайб. Я рассказываю разные, дарю подарки, вайбим вместе под крутую музыку. Ну а ты, я надеюсь, что двигаешься в комфортном темпе, решаешь рабочие задачи на раз-два. И не забудь оставаться на связи, чтобы попутно еще и приятные подарки получить. Например, ближе к

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут. Будем дарить парные пригласительные в SkyMax уже совсем скоро, в самые ближайшие минуты. Ну, а сначала поделюсь своими впечатлениями от посещения этого места. Во-первых, мегамасштабно. Во-вторых, очень профессиональные ребята там работают. Сразу видно, что тренеры прям болеют за свое дело. Ну, и

0: и получи 2 сертификата, каждый по 2 часа, батутный центр SkyMax. Вопрос будет звучать следующим образом. С какого года прыжки на батуте входят в официальную программу Олимпийских игр? С какого года? Варианты ответа: с 2000-го, с 1995-го, либо с 1900-го. Дам подсказку, что эти Олимпийские игры проходили в Сиднее. Отправляй свой номер, либо, точнее, отправляй либо порядковый номер, либо сам год в ТГ, либо в МАКС, и оставайся на связи, я с тобой свяжусь.
1: Плюс вайб на красный.

0: заплетается. Ничего, ничего, такое бывает с каждым. Так вот, будем дарить 2 сертификата в батутный центр SkyMax, каждый по 2 часа. И, возможно, туда отправится именно Юлия. Добрый день.
1: Привет.
0: Привет, Юля. Расскажи, ты когда-нибудь была на батутах?
1: Да.
0: Была?
1: Да-да-да.
0: И как, тебе нравится?
1: Очень.
0: О, ну здорово тогда. Очень круто, что ты по адресу. И очень круто, что ты уже дозвонилась, а то, что у нас с тобой уже половина, считай, удачи в кармане. Осталось только повторить правильный ответ. Звучал вопрос так. С какого года прыжки на батуте входят в официальную программу Олимпийских игр? Варианты с 2000-го, с 1995-го, либо с 1900-го. Тебе слово.
1: С 2000-го.
0: Ну, конечно! Это верный ответ, Юля. Я тебя поздравляю. Очень крутая, уверенная победа. Расскажи, кого возьмешь с собой побеситься в SkyMax?
1: Я детей отправлю побеситься.
0: Ну, а ты пока в это время кайфанешь, да?
1: Да.
0: Там с подружками встретимся, чистки, маникюрчики. Слушай, ну, я очень за тебя рада. Хорошо тебе отдохнуть без детей.
1: Спасибо.
0: Да, детям хорошо провести время в SkyMax. Далее будем одарить 2 пригласительных в Atmos Cinema, поэтому не переключайтесь, все, кто сейчас не попали в игру.
2: Плюс вайп на красный.

0: 20 часов 20 минут. Далее прозвучит горячий хит «Газ» от Зиверт. Ну, а я поделюсь хорошей новостью для самозанятых. Оставайся на связи.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
6: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вайб на Красной Армии.
1: Много музыки и много подарков здесь. На очереди у нас розыгрыш парного пригласительного в кино. Ну а сейчас, как и обещала, рассказываю новость про самозанятых, весьма и весьма приятную. С сегодняшнего дня, то есть с 1 июля, самозанятые в России могут оформить оплачиваемый больничный. На пособие во время болезни разрешат претендовать людям, которые в течение полугода перечисляли страховые взносы в социальный фонд. Объем выплат будет зависеть, собственно, от суммы страховых взносов. И что еще интересного происходит в России и в мире, буду обязательно вещать далее. Пока же на очереди группа Blackpink с блокбастером Jump на Красной Армии.
0: Плюс Vibe на Красной Армии.

телефон, который я уже озвучила. Ну и оставайся на связи, я потом буду с тобой связываться. И давай переходить прямо-таки к вопросу. Дело в том, что сейчас в прокате новая история игрушек. В этот раз Buzz Lightyear и компания сталкиваются с новой угрозой. Планшет Lilypad, который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает все больше ее времени. О том, как игрушки борются за внимание своих

0: это за наш счет. Ответь верно на следующий вопрос. Какая часть истории игрушек сейчас идет в прокате? Варианты. Третья, четвертая или пятая? Отправляй цифру на номер 8-922-300-104-6 и желаю тебе большой удачи.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий. Твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет».
9: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОКРН 102-720-083-05-79.
10: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Владислав, привет.
1: Привет, привет.
0: А, слушай, а как можно в сокращенном варианте тебя называть?
1: Влад.
0: Ага, все, извини, я просто боялась запутаться. Влад, скажи, пожалуйста, а у тебя дети есть у самого?
1: Да, есть.
0: Ага. Один, два, три.
1: Один.
0: Угу. А ты сам, наверное, в детстве смотрел «Историю игрушек», да?
1: Ну, я больше по союзным фильмам.
0: А, да, абсолютно солидарна с тобой. Но, тем не менее, можно с ребенком отправиться, например, на новую часть «Истории игрушек», почему бы и нет, для разнообразия, да? И для этого я предлагаю тебе ответить на следующий вопрос. Какая часть «Истории игрушек» сейчас идет в прокате? Варианты ответа – 3-я, 4-я, либо 5-я.
1: Пятая, конечно же.
0: Безусловно. Молодец. Вот говоришь, по союз мультфильму больше, а все равно в курсе.
1: Ну, что уж греха таить.
0: Что, а что греха таить? Пойди еще и «Трансформеров» смотришь, а-та-та. Желаю тебе хорошо провести время в кино и вообще классного тебе лета.
1: Спасибо.
0: А, и будем дальше тоже продвигаться вместе с Богданом Медведей темой Broken Heart. Это «Красная армия», это «Плюс Вайб».
2: «Плюс Вайб» на «Красной армии».

0: Шикарная тема, Ева. Все самое лучшее российское и зарубежное будем слушать и далее. Ну а в эту минуту финалим программу «Плюс вайб». Большое спасибо всем за участие. Завтра повторим. Может быть, даже будет еще круче. Я в этом не сомневаюсь. Подарки будут следующие. Парный пригласительный в кино, а еще два сертификата в SkyMax. Продолжаем двигаться далее. Эта среда однозначно будет потрясающей. Вместе с Леди Гагой и Доучи «Runway» послушаем уже скоро.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226 006.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Скажи 2-300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2-300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРН П 317-723-200-02-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

семени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Завтра расскажу все о перезапуске фильма «Курьер», а еще поставлю для тебя басту «Любовь без памяти». Послушаем после Миши Миллерхейна.

На Красной Армии только что были Алан Уокер, Изабель Мелкман и Кэтрин О'Райан, состоявшимся уже хитом «Broken Strings». Ну а далее речь пойдет о вещице легендарной. Это фильм «Курьер» Карена Шахназарова. Дело в том, что сейчас в Москве

Катей, девушкой из обеспеченной семьи. Премьеру ждем в 2027 году. Интересно, что Катю играет мама той самой Кати из оригинального фильма 86-го года, так что схожесть будет феноменальной. Я уже, по-моему, сказала, что в 2027 году мы ждем премьеру этой картины. Ну и сам Карен Шахназаров сообщил, что он не возражает против съемок, но участвовать в них не будет. Так что хочется надеяться, что получится что-то...

0: послушаем эту пронзительную тему полностью через 2 минутки.
1: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, верь опыту.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

0: пробки на дорогах.
1: Сервис Яндекс.Карты сообщает, что в эти минуты в Тюмени 3 балла. Крупнейший затор на данный момент наблюдается на Мельникайте от Жигулевской до Республики, также на Федюнинского от Мельникайте до Червишевского тракта.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим фрешмена Диму Уриха с темой «На меня ты не сердись».
6: На меня ты не сердись. Уходить не торопись.
1: А я расскажу, как обстоят дела с гимном Тюмени, который мы пишем к дню города. Не пропусти.
0: Реклама.

0: хотел, приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Галамарт. Супер цена.

Заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

На Красной Армии только что был Тедди Свимс и его суперхит «Мистер Know It All» в темени 13 часов 40 минут. Как и обещала, рассказываю, как там дела с гимном города. Если ты пропустил эту историю, в мае-июне мы...

подходит к своему финальному варианту. Мы учли все-все-все идеи, все заявки, все пожелания. Вчера в креативном кластере мы встречались с лучшими сонграйтерами нашего города. И вот-вот итоговый

прям замечательно. И будем слушать этот гимн 25 числа в день города. На всех праздничных площадках он будет звучать, поэтому призываем обратить особое внимание к этой истории, даже если ты уже о ней слышал, и особенно если ты принимал участие в написании этой песни, потому что, ну, мне кажется, что мы вместе делаем что-то прям невероятное, что-то невероятно классное для нашего города. Дальше, еще раз на всякий случай скажу слово «невероятно». Bieber X и Faithless с невероятным треком «New Religion». Прямо сейчас Нюша выше.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, прямо сейчас в Тюмени +26, ветер северный 2 метра в секунду. Предстоящим вечером до +22 будет облачно с прояснениями и без осадков.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: то есть потерялась, и мы уже слышим, как хихикает Варя Чайка, которая не даст тебе потеряться в музыкальном многообразии Красной Армии, ну и, безусловно, в информационном потоке. Привет, Варя.
1: Привет-привет. Новость у меня будет прямиком из мира моды. В общем, сандали с носками – это больше не колхоз. Это новый тренд.
0: Так это вроде давно новый тренд, нет?
1: Да как?
0: Я просто из будущего понимаю.
1: Блин, ну вот, ну я хорошо расскажу тогда для тех, кто как я в вакууме информационном. И, само собой, много классной музыки далее. Тебе хорошего дня желаю.
0: Тебе тоже, пока.
1: Пока-пока. Тюмени 14.00. Мы двигаемся далее. Скоро послушаем вещицу от Give Me Something от группы One Republic. Сразу после A North и Fistful Ultra.

На Красной Армии Джонни с темой эйфория. Ну, кажется, в состоянии близкой к эйфории прибываем мы все и Тюменью, потому что все это из-за того, что погода наконец-то наладилась. Дожди и шторма остались где-то там, за югом области, позади. А впереди только море, солнце и приятного, ласкающего летнего ветерка. На таком вайбе и продолжим. Настроение поддержит Ваня Дмитриенко в дуэте с Анной Пересильд и их совместный хит «Силуэт». Сразу после Нелли Фуртадо «All Good Things» на Красной Армии.

0: Послушаем полностью уже через одну минуту.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Лок и Халид с гипнотическим саундом «Dive into me». Насладимся им полностью уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр «SkyMax», а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
2: «Плюс Вайп»
0: на Красной Армии.

только что пила Бекерос на Красной Армии с ремейком на вещицу из прошлого. Среди счастливых людей, ну, мальчишки, оформившие предзаказ на GTA 6, сейчас точно находятся в счастливом положении. Кроме того, в сети вирусятся договоры, которые парни заключают со своими возлюбленными девчонками. И согласно контракту, парень в период с 19 по 29 ноября, это дата выхода игры, может играть

Тюмени 15.00. Энергично и с хорошим настроением продвигаемся далее, прямо по курсу Альберт Брайт с хитовой вещицей Wild, сразу после мировой звездочки Алекса Ворона с темой Fever Dream.

главных топовых треков этого лета «Феникс» от группы «Беовульф». Ну а топовые подарки ждут тебя каждый будний день с 12.00 до 13.00 в игре «Вай плюс». На этой неделе это 2 сертификата в батутный центр «SkyMax», инструктор прилагается, а также парный билетик в кино. Если хочешь поучаствовать, то присоединяйся, играй и выигрывай в игре «Вай плюс» с 12.00 до 13.00. Ну а мы погнали дальше, где нас уже ждет Юлия Зиверт с хитовой вещицей песни «Газ». Сразу после Бенсона Боу, Sorry, I

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прикольная вещица Феникса, диджея Маршмеллоу и Portugal The Man. Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через одну минуту.
2: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка», ваш гастрономический роман.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Скажи 2300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 2300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
1: Вайп. Плюс вайп.
7: На Красной Армии.
0: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр SkyMax, а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
1: «Плюс Вайп»
7: на Красной Армии.

Только что Федук и Джонни с приятной, теплой пластинкой «Лето», и трудно представить другого времени, когда бы этот трек так отлично вписывался в настроение дня. В тюмени уже 3 часа 36 минут, а мы продолжаем двигаться далее в компании лучших исполнителей. Из ближайших нам песня «Антипод» «Cold» от дуэта «Post Malone» и «Big Extra Plug». И прямо сейчас группа Coldplay с вещицей «Adventure of a Lifetime» на Красной Армии.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 22, ночью чуток похолодает до плюс 17. Синоптики осадков не обещают.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Огненная коллаба Тейм Импала и Дженни с темой Дракула.

0: Послушаем полностью уже через одну минуту.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

Будьте мені 16.00. Скоро расскажу, за какие преступления выгоняют из дома престарелых, но сначала музыка. Впереди многообещающая тема «Счастье есть» у диджея Грув, Филатов и Кэрос. И прямо сейчас «Hey Na Na Na» от Миши Миллера.

Красной армии Луна с темой дельфины, а я, как обещала, рассказываю. Дом престарелых угрожает выселением 96-летней бабушки за организацию и проведение громких вечеринок с алкоголем. Она постоянно закатывает вписки и публикует с них видео в соцсети, набирая просто какое-то миллионы просмотров. Ответ нашей главной героини на угрозы выселения был очень красноречивый. Она на камеру порвала письмо с предупреждением и заявила, что продолжит тусоваться. Ну, а мы дружно позавидуем здоровью этой бабушки и будем надеяться, что такая драйвовая старость ждет всех нас. Ну, а далее драйва немножко добавить. Джакон, Джиган и Ария с пластинкой «В эту ночь». Послушаем эту горячую историю сразу после.

0: Реклама.
1: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
0: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
4: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони-фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
2: Супер цена в «Галамарт». С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999 рублей. «Галамарт».
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.

0: Ланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Ланквиль откроет свои двери в 12:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 17:00. Мы продолжаем продвигаться в сторону вечера, но уже в компании группы Клан Гарусел с хитовой вещицей Райт сразу после темы «Карма» от Егора Крида, Арсика и Асти.

На Красной Армии Эльфар Бьен и Рене Миллер с танцевальной темой Body Talks. Это бывшие участники главного тюменского чарта «Выборка». Ну, а я напомню, что именно ты решаешь, какие треки достойны быть среди двадцатки лучших. Для этого заходи на наш сайт.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Леони и Каллум Скотт с песней «Stay». Послушаем эту романтичную историю полностью уже через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
11: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
12: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
13: Скажи 2-300.
14: Не, я знаю этот прикол.
13: Ну скажи.
14: 2-300.
13: Почисти рот у гигиениста.
15: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет!
1: Добрый вечер! Июнь в Тюмени стал самым дождливым за всю историю наблюдения. Об этом пишет портал 72.ru со ссылкой на синоптика проекта «Погода-72» Илью Винштейна. По его словам, за месяц в городе выпало 158 миллиметров осадков, то есть 158 литров воды на каждый квадратный метр в городе. Это в 2,5 раза превышает климатическую норму. Ранее самым дождливым считался июнь 1974 года. Минстрой включил проект сквера медицинских работников в Тюмени в федеральный реестр лучших практик. Его рекомендуют другим регионам в качестве образца. Сквер благоустроен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Тюменцы поддержали проект в ходе онлайн-голосования. Композиция сквера основана на каскаде открытых пространств, связанных между собой дорожно-тропиночной сетью. В центре установлена скульптурная композиция, посвященная медицинским работникам Тюменской области. В центре Тюмени перекроют улицу Короленко на участке между улицами Достоевского и Грибоедова. Она проходит параллельно улицам Герцена и Запольной. Ограничения будут действовать с 10 июля по 25 августа, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. В течение полутора месяцев здесь будет проходить капитальный ремонт тепловой сети. Возможные маршруты объезда по улицам Запольной, Достоевского и Грибоедова. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: желаю удачи.
1: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
2: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат. Наш адрес: Николая Семенова, 33.
1: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Артем Качер и диджей Смэш с пластинкой «Клатч».

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект «Миграция» на наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

2016 года, песни «Chandelier». У меня уже 5 часов 45 минут, и мы продолжаем уже энергично продвигаться в сторону вечера, в сторону завершения этого рабочего дня. И компанию нам составит

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 23, ночью чуток похолодает до плюс 17, и синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Южнокорейские мальчишки группа BTS с темой Swim.

0: и появятся они буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life.

0: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Только что Зейн на Красной Армии с такими звонкими нотами в песне «Die for me». Обычно на такие переходишь под конец рабочего дня. Далее за вечер, за отдых отвечает Сергей Белявский. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Слушай, ну тут такая интересная, конечно, история. В России набирает популярность нытинг. Исполнители готовы выслушивать ваши жалобы на партнеров, соседей, коллег и даже на погоду. При этом специалист по нытингу звучит вообще шикарно. Специалист по нытингу даже не будет перебивать и делиться непрошенными советами. Ну вот, как тебе такое?
0: Ну, это звучит просто как, ну, прием у психолога.
1: Дешевый психолог, я думаю, да.
0: Дешевый?
1: Мне кажется, да. Мне кажется, там цены-то не заламывают. Хотя,
0: ну, ладно.
1: Если в Москве в какой-нибудь, наверное, подороже будет.
0: Как у нас будет.
1: Да. Ну, вообще идея классная, как по мне. Дальше ныть не будем. У нас что, рабочий день закончился, дальше только отдых. 6 часов в Тюмени. Ой-ой-ой, что я вижу? Впереди у нас настоящие легенды. Себастьян Драмс и Авичи, My Feelings For You. И прямо сейчас предлагаю послушать пластинку Юлии Зиверт «Газ». Красный.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

и Avicii, My Feelings For You, легендарная история. Ну а легендарный чемпионат мира по футболу продолжается. Вчера никаких сенсаций особо не свершилось. Норвегия, ну не сказать, что прям уверена, но прошла Кот-д'Ивуар со счетом 2-1. А вот Франция показала настоящую феерию голов и вообще атакующей игры. И как по мне, это действительно потенциальный победитель чемпионата мира. Франция, Швеция 3-0. Ну а вот кто удивил, так это Эквадор. Он проиграл Мексике со счетом 2-0. Вот этот матч я, наверное, даже сегодня пересмотрю, если будет, конечно же, время. Ну а у нас самое время отдыхать, поэтому будем двигаться далее под классный ритм A-Notary 54 Ultra, Talk to You. И прямо сейчас появится Тиесто, Бриэна Грейс, Beautiful Places. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутой трек «Broken Heart» от Богдана Медведя. Менее чем через 3 минуты, ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 5-7-5-7-5-5. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский.

0: Хавейл, приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Липанов, Виталий, привет.
1: Добрый вечер. В Тюменской области предложили ограничить продажу вейпов с 1 марта следующего года. Такой законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента, пишет РБК «Тюмень». Ранее регионы получили право запрещать продажу вейпов. Согласно тексту регионального законопроекта, ограничения планируется ввести на 5 лет, до 1 марта 2032 года. Запрет будет введен на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Фестивальная площадь и набережная составят единое пространство Нижнего Посада в Тобольске. С новым концертным залом их свяжут пешеходные маршруты. На оба объекта получено положительное заключение госэкспертизы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. В первую очередь благоустройство набережной Иртыша охватит участок длиной 244 метра. Здесь обустроят пешеходные зоны и высадят деревья. Проект действует при поддержке правительства области и компании «Сибур» в рамках программы «Тобольск настоящий». Тюмень готовится к фестивалю спорта Iron Star Tumen 2026. Спортивный праздник пройдет в воскресенье 5 июля. На время мероприятия будут перекрыты дороги с полуночи до 15 часов. Ограничения введут на участках улиц Ямской, Луначарского, Коммунистической и Республики от моста Влюбленных до Луначарского. Общественный транспорт пойдет в объезд перекрытого участка по улицам Перекопской, Авторемонтной, Пролетарской и Интернациональной. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дорог в Тюмени загружены на 5 баллов. Основные затруднения на Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта. Время проезда 20 минут и 14. Постоим на Герцена, Малыгина от Грибоедова до Холодильной. Остальные затруднения не более 13 минут.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Немного ностальгии от Филатова и Кэроса среди счастливых людей. Слушаем полностью через 2 минуты ровно.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
6: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в Премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Тань Супер Ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Армии Bruno Mars, Track and Treasure в переводе «Сокровища». Ну и у Антона Колева, кстати, тоже полно, можно сказать, сокровищ. А именно подарков специально для тебя. Каждое буднее утро с 7 до 10 шоу «Летние каникулы» здесь, на Красной Армии. Это настоящий летний вайп, ну и, конечно же, подарки. Так что присоединяйся по будням. Мы же будем двигаться далее. Впереди у нас суперхит Вани Дмитриенко, «Ртуть». И прямо сейчас появится Боб Синклер, «Кайза», «I Can't Wait». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек Two Colors, Mad World. Менее чем через 2 минуты на Красной Армии.
2: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: Хавейл, приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Ги и Радзе.
3: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите паруса в 2 ГИС Тюмень.
6: Суперцена в Галамарт.

Тюмени 7 часов. И дороги у нас к этому часу практически свободны на Герцена и Малыгина. Лишь небольшое затруднение, в остальном все отлично. И далее отличная история Satisfy от Келвина Харриса и Джей-Зи.

На Красной Армии Анима и Джей с пластинкой Out of My Body. Ну а я хочу напомнить, что в нашей группе во ВКонтакте всегда для тебя находятся свежие новости нашего города и не только. Так что присоединяйся. Кроме того, о всех подарках всегда узнать можешь первым именно из нашей группы во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Будем тебя ждать. Далее дождемся вещицу Халида и Боя Love Again. И прямо сейчас танцевальная тема SMS Uncle Flex. В течение 19 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать историю «Елки проще».
2: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
1: Немного позитива сразу через 2,5 минуты.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
5: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиерадзе.
6: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
10: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
11: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
12: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
13: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
14: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
15: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
16: Хватит копить. Пора действовать.
17: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
18: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрыв.банк.ру» в разделе «Ипотека».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем «He don't wanna go home» Медуза и Генри Камамиль. Уже через 2.5 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
7: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Дэвид Гетта с треком «Август». Ну, до августа нам далековато, а вот шоу «Летние каникулы» появится уже завтра. С 7 до 10 тебя ждет летний вайб, летнее настроение, летняя музыка и, конечно же, подарки. Все это от Антона Колева, так что присоединяйся по будням с 7 до 10. Ну, а мы будем двигаться вперед. Далее у нас история Galaxy, это Kunst Theophilus London. И прямо сейчас появится Marshmello, Portugal The Man с темой «Феникс». В Тюмени 19 часов 42 минуты. Всем хорошего вечера. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу облачно с прояснениями, плюс 23 градуса. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Джонни с вещицей «Эйфория». Буквально через минуту с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
4: На край.

Карма, Егор Крид, Артик и Асти. Между прочим, 14-я строчка главного тюменского чарта «Выборка». И это легко изменить в ту или иную сторону. Для этого залетай на redarmy.fm и поддерживай своих любимчиков. Да, будем ждать твой голос. Ну, а тебе рекомендую дождаться пятницы, потому что в пятницу в 19.00 будем слушать 20 лучших треков недели. Пока же нас ждет мод, его крутая история «Намек на нас». И прямо сейчас Алекс Клэр «Too Close». В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Послушаем трек «Пони». Это Russian Raul Alejandro и WizKid. Ждем эту вещицу через 2 минуты с небольшим.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: полностью послушаем эту вещицу через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 100.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Красной Армии Magic с треком Root. Ну а настоящая футбольная магия началась уже прямо сейчас. Прямо сейчас стартовала трансляция Англия, Демократическая Республика Конго. Это для всех любителей футбола, если что. Ну а дальше в полночь будет тоже невероятный матч. Бельгия-Сенегал. И что-то у меня какие-то сомнения по поводу Бельгии. Не очень уж они выглядят на этом чемпионате мира. Ну, посмотрим в полночь. Ну и для тех, кто совсем спать не планирует, в 4 утра США... Босния-Герцеговина. Тоже, кстати, очень интересный и, мне кажется, принципиальный им будет матч. Посмотрим в повторе. В общем, для всех любителей футбола настоящий праздник продолжается. Ну, а для тех, кто к футболу очень ровно относится, далее только топовая музыка, поэтому оставайся с нами на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
1: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
0: А ты умеешь?
1: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
2: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вайп. Плюс вайп.
3: На Красной Армии.
4: Всем привет! На этой неделе в программе «Плюс Вайп» дарим 2 сертификата в батутный центр SkyMax, а также 2 билета в кино. Подключайся каждый день с 12 до часу.
2: «Плюс Вайп»
3: на Красной Армии.

0: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
1: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS. Реклама.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?